0: Днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM, волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наше

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

утро. Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Та Радиус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша

0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».
1: Around the world.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 175-29-900-2070-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус FM. Биберекса и Фейтлесс.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь,

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: шофта сыны.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем на зло ветрам.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность исключения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. I had a dream.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске днем плюс 29-30, в Могилеве 30-32 тепла, в Гомеле и Минске днем плюс 31-33, в Гродно плюс 35-37, в Бресте днем плюс 36-38. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. На сегодня и завтра в Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары. Такая погода негативно влияет на самочувствие водителей. Они быстрее утомляются, внимание рассеивается, реакция ухудшается. От перегрева возможны головокружение, вялость и сонливость. Это и повышает риск ДТП. Потому ГАИ ориентированы на оказание помощи. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется отказаться от поездок без необходимости. Даже здоровым людям не рекомендуется долго находиться за рулем. В этот жаркий день отмечаем День молодежи. Согласно данным Белстата, молодежь составляет почти 18% населения нашей страны. Это более 1 миллиона 636 тысяч человек. Причем парней сейчас больше, чем девушек. Юношей более 837 тысяч, а девушек без малого 800 тысяч. Самым молодежным городом страны признан Минск. Здесь сосредоточено почти 400 тысяч юношей и девушек. Новое правительство Латвии полностью запретило использование русского языка во всех учреждениях Министерства культуры. Ограничение касается не только официальной сферы, но и частного общения. За русское слово в курилке или столовой грозит административное наказание. В парламенте давно обсуждали такой запрет, и теперь он вступил в силу. Ожидается, что вскоре штрафы могут ввести даже за случайные фразы на улице. В Киото появился первый в мире храм плюшевых игрушек. Здесь можно поблагодарить старые мягкие игрушки и провести поминальную церемонию. На территории есть молитвенный зал львы-хранители в плюшевом стиле и ворота Тори с медвежьими ушами. В будущем откроют мемориальный зал для хранения праха после кремации игрушек. Храм создала компания по ремонту мягких игрушек, чтобы дать людям место для прощания с символом детства. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лай 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный слабый до умеренного. В Витебске 29-30 со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31 до 33 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 36-38 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске 29-30 со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31-33 со знаком плюс, в Гродно от 35 до 37 градусов тепла. В Бресте 36-38 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
2: Смени шум города на незабываемый. Бываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Вива Браслав.

0: FM.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Южный циклон принес в Беларусь аномальную жару до 38 градусов. Объявлен максимальный красный уровень опасности. В трех районах введен запрет на посещение лесов. С начала купального сезона на водоемах утонули 40 человек, включая 5 детей. Потому спасатели призывают отдыхать только на официальных пляжах. В жару особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так что берегите себя. 6 июля в Беларуси начинает работу сервис «Электронная очередь» для подачи документов в вузы. Абитуриенты смогут забронировать дату и время через личный кабинет на сайте РИКС. Выпускники 2026 года входят по идентификационному номеру, выпускники 2025 по серии и номеру паспорта. СМС-подтверждение приходит с адреса RIKS.BY без ссылок. Европа переживает самую мощную волну аномальной жары за всю историю наблюдений. В Испании от зноя погибли не менее 327 человек. Во Франции около 40, еще 55 утонули, пытаясь спастись в необорудованных водоемах. В Нидерландах впервые объявили красный уровень опасности. Тем временем в Британии полиция штрафует за работающие кондиционеры. А в офисах ЕС их отключили, но только на этажах, где сидят обычные чиновники. Ученые проанализировали более 380 тысяч песен с 1960 по 2023 год. Количество негативных композиций выросло в 1,5 раза, а песен о заботе и любви стало меньше на 24%. Тексты стали более напряженными и тревожными. Исследователи считают, что популярная музыка отражает социальные сдвиги в сторону мрачных тем. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг. Ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 классов по квалификациям. Станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь, сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО в дневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске 29-30 со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31-33 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 36-38 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Последнюю неделю, наверное, с женой там на приусадебном нашем, на фазендочке на нашей занимаемся, вот этим ландшафтным дизайном.
3: В своем загородном доме.
2: Да-да-да. Как красиво сказать, что ты мечешься по участку с лопатой и тачкой. Да, мы занимаемся ландшафтным дизайном. И знаешь, вчера уже вечер, все уставшие руки опускаются, я поставил шезлонг, знаешь, и подумал, наконец-то провести время на даче, так как я себе представлял, что буду проводить время на даче. Лечь в шезлонг, знаешь, и вот навстречу солнцу получить, его еще какие-то вечерние лучики. Тишина. Я даже колонку выключил. Знаешь, вот чтобы просто было тихо. Тишина. И я за вот эти 20 минут, которые просто пролежал, просидел на этом шезлонге, я так насладился, я так преисполнился. Вот знаешь, впору к реке идти после всего этого. Здорово, замечательно. А раньше вот буквально минута тишины вызывала какую-то бурю эмоций. Что-то идет не так. Нет, раньше, я имею в виду там лет 5, еще 6 назад.
3: Возраст, да?
2: Тихо, тихо, тихо. Очень плохо. Что-то не так. Знаешь, вот эта тревожность еще младенческая. А потом ты такой, оп, постиг дзен, тишина, кайф.
3: Давай с Ишкой поговорим по поводу того, что же люди начинают ценить только с возрастом.
4: С возрастом люди начинают ценить вещи, над которыми раньше смеялись. И это, наверное, главный признак взросления. Например, тишину. В детстве казалось, что дома слишком тихо и скучно, а теперь человек готов доплатить, чтобы соседи просто существовали без перфоратора. Есть еще дневной сон. Раньше заставляли спать днем, и это было наказание. Сейчас возможность поспать 20 минут выглядит как роскошный подарок судьбы. Отдельный уровень – удобная обувь. В молодости главное – красиво. С возрастом главное, чтобы можно было дойти до магазина и не вспоминать всех ортопедов страны. Многие начинают ценить здоровье. В детстве колени заживали быстрее, чем успевали рассказать родителям о падении. А теперь человек потянул шею во сне и весь день ходит так, будто разгружал вагоны. Самое неожиданное – люди начинают радоваться бытовым вещам. Новый пылесос, хорошая сковородка или скидка на стиральный порошок вызывают больше эмоций, чем когда-то концерт любимой группы. И вот в какой-то момент человек искренне говорит, как хорошо сегодня отменили встречу. И понимает, что взросление – это когда лучшим развлечением внезапно становится возможность спокойно побыть дома.
5: Слушайте, по поводу коленей. Упала я тут на днях неудачно, и начали хрустеть колени. Я как, гражданин, да, который хорошо относится к своему здоровью, пошла к травматологу. Говорю, слушайте, вот колени хрустят. Раньше такого не было. Мне травматолог говорит, у меня тоже хрустят. И ничего.
2: Раньше такого не было.
0: Хорошо. Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: У некоторых людей есть синдром понедельника.
3: Так.
2: И, ну, то есть, когда, получается, ты думаешь о понедельнике, думаешь, работа. И он может быть связан не только с усталостью после выходных. Ну, то есть, на выходных было хорошо, возможно, было слишком хорошо, да, дожить бы, дойти до этого понедельника. Но он может быть связан с эмоциональным или профессиональным выгоранием.
3: Так.
2: Вот причины этого состояния бывают очень неприятными. Они бывают физиологическими, и они могут быть психологическими. В первом случае речь идет о твоем сбитом режиме сна, попытках отоспаться за выходные за весь недосып на неделю. А вот о психологических причинах – это недовольство работой, конфликты в коллективе, низкая твоя мотивация или перегрузка, излишняя перегрузка задачами. Если мысли о работе у вас регулярно вызывают тревогу, апатию, даже физически вам прям становится тошно, плохо, вот это как раз-таки тревожный сигнал, он говорит о выгораниях. Здесь либо ищем новое место работы, либо пересматриваем свое отношение к своим обязанностям, карьерным ценностям и рабочих процессах.
4: А я вот, ты знаешь, читал другое исследование, кстати, очень непопулярное, с непопулярным мнением, потому что сейчас мы живем несколько в другом мире. И вот там, в этом исследовании говорится о том, что работа, вот, что она может приносить удовольствие, чувство эйфории там, и все прочее, вот это миф, навязанный нам откуда-то, да, где-то там сверху. Работа для того, чтобы заработать денежек, чтобы потом баловать себя разными приятностями, которые уже, в свою очередь, будут приносить удовольствие и радость. То есть сама работа не обязательно должна приносить удовольствие и радость, сама работа не должна приносить эйфорию. Понятное дело, что тебя ружьем надо выпихивать из дома на эту работу, здесь уже надо менять работу. Все остальное – миф, полная чушь.
3: И нам надо поменять ведущего, наверное.
4: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
12: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Зоопарк опубликовал вакансию на должность человека-медведя.
2: Очень хорошо.
1: Сотрудника ищет зоопарк Лохэ в провинции Хэнань. Чтобы вы понимали, заработная плата, да, составит на наши деньги примерно 50 тысяч белорусских рублей.
3: Куда
1: это
3: выезжать?
1: Годовой оклад.
2: Подожди.
1: Самое сейчас. Сладкое условие.
2: Да.
1: Ты должен будешь весь день ходить в костюме медведя.
2: Хорошо.
1: У тебя будет всего лишь 4 выходных в месяц.
2: Самки медведя или самца? Это
1: не указано, не указано. Ну, кстати, внутренностями медведя. Может быть, как и мужчина, так и женщина. Главное, чтобы тебе было старше
2: 18. К тому, как бы неприятность не подкралась сзади. Я вот про это.
1: Ну, это еще не самое сладкое. Ты обязан принимать угощение от туристов. Ну, с радостью, да. Ну, говорят, слушайте, работа кайф. Можно валяться, прыгать, танцевать, ловить рыбу. Ну, потому что чем нелепее и абсурднее твое поведение, тем популярнее ты будешь. Если ты наберешь популярность в социальных сетях, твою зарплату даже поднимут.
3: Куда ехать, ребята?
1: Да, да, вот профессия и там вызвала ажиотаж. За несколько дней поступило более 100 откликов. К сожалению, штат уже набрали.
2: Ну, знаете, человек может все еще не справиться с работой, и вакансия освободится.
1: Выгорит все-таки.
2: Да, да. Я никогда не забуду, как я еще, будучи студентом, кажется, с первого курса подрабатывал ростовой куклой совы. Ну, как ростовой? Естественно, костюма моего размера, моего роста не было, поэтому у совы проглядывались где-то такие, знаешь, волосатые ноги, джунглики. Но я навсегда запомнил, какой уровень свободы дарит себе ростовой костюм, вот эта ростовая кукла. Ты можешь вести себя как хочешь, ну, в рамках уголовного кодекса, понятно, и все тобой восхищаются. Понимаешь, это как стать ребенком еще раз. Сейчас же ведь тебя никто не похвалит, если ты хорошо покушал или станцевал танец на улице. Тебя скорее в опорку отвезут, да, если ты это сделаешь. А в ростовом костюме можно. Кайф.
3: Ребят, я только сейчас понял, что я делаю все то же самое, только без костюма медведя.
2: Молодец.
3: Димин.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный слабый до умеренного. В Витебске 29-30 со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31-33 со знаком плюс, в Гродно от 35 до 37 градусов тепла. В Бресте 36-38 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
5: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
6: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
5: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
7: Мы говорим вам 4!
8: Да!
5: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
8: Так можно было, да?
5: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Магазины IKEA устроены так, что, так как это мебельные магазины, там есть прям самые настоящие обустроенные комнаты. Ну так покупателям проще узнать, как будет смотреться мебель в том или ином виде. Бабушка из Сингапура об этом немножко не подумала. Она говорит, я вижу стол, у меня есть еда, никаких препятствий между мной, едой и внуком голодным быть не должно. Ну, в общем, через парочку секунд на икеевском столе, да, он, они же обычно еще сервированы, появился контейнер, бутылочка, сидящий внук. Ну, естественно, потом приступили к приему пищи. После того, как она получила замечание от окружающих, она как бы говорила, слушайте, ну это же всего лишь ребенок, ну он же всего лишь голоден. Но представители IKEA это тоже не понравилось, они говорят, но в целом мы, конечно, не одобряем подобное поведение, все-таки это немножко не гигиенично.
3: А я вот, знаешь, на стороне бабушки, на самом деле, потому что все эти шоурумы в магазинах, ну, они безликие, холодные, они, даже если симпатичные, то есть мебель красивая, но все равно во всем этом нет души, понимаешь? То есть все это просто стоит, но никак не используется. А тут тебе настоящая такая инсталляция семейного счастья. Я как-то давно читал небольшое исследование, суть этого исследования была в том, что квартиры сдавали в аренду чаще, если на фотографиях на диванах вот в интерьере этих квартир лежали корги. То есть вот одна и та же квартира без корги будет сдаваться там, например, месяц, ну, то есть поиск нового жильца. А там, где есть корги, за неделю как горячий пирожок. Поэтому я не удивлюсь, что в этот день, когда бабуленька кормила внучка, на самом деле в IKEA поднялись продажи.
2: Sold out. Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула. Крутые официанты не оборачиваются на звук разбившейся посуды. Надо шарить.
2: Хорошо, так, едем дальше. У меня такая очень коротенькая. Снег шел 3 минуты. Или, как говорят мужчины, всю ночь.
3: У меня в эту тему такая тоже, наверное, интимная. Вечер, спальня, злой голос мужа. Да у тебя на этой неделе только брови не болели.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. В соцсетях набирает популярный шуточный флешмоб. Пользователи называют гнезда аистов автономными ретрансляторами. Поводом стали недавние заявления Владимира Зеленского о неких объектах на территории Беларуси, якобы координирующих огонь. В Минсвязи отметили, что такие передатчики работают на частоте народной любви и не нуждаются в лицензии. Напомню, Александр Лукашенко не раз подчеркивал миролюбивую позицию Беларуси. В День молодежи и студенчества Белстат подготовил обзор. Доля молодежи среди занятых – 18%. Чаще всего они работают в сфере временного проживания и питания, информации и связи, государственном управлении. У юношей свободного времени в среднем 5 часов в день, у девушек – 4 часа 12 минут. Больше всего времени молодые люди тратят на просмотр видео и чтение. США ударили по Ирану. Американская авиация атаковала склады ракеты и беспилотников, радиолокационные станции у Ормузского пролива и остров Сирик. Тегеран ответил ударами по американским объектам. Причина удара иранских дронов по грузовому судну, заявили в Вашингтоне. Перемирие было заключено 24 июня на 60 дней и предполагало прекращение военных действий и открытие пролива. Теперь стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. Сплетники и манипуляторы чаще вступают в отношения. Это выяснили польские ученые. Опрошены 1500 поляков в возрасте от 18 до 81 года. Ученые объясняют, это альтернативная эволюционная стратегия для повышения статуса. Такое поведение помогает удержать партнера или показать свое превосходство. Однако исследователи подчеркивают, это статистическая связь, а не прямое доказательство. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный слабый до умеренного. В Витебске 29-30 со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31 до 33 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 36-38 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бахи». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: these beautiful things that I...
1: Пробудители на Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Лови топовые моменты этой недели.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: Нейростендап.
4: Вчера полчаса, наверное, пытался зарядить свой телефон. Вроде как та зарядка, тот провод.
5: В чем проблема?
4: Все в порядке, все должно работать, все хорошо. Но, оказывается, провод не совсем тот. Он ту мощность не передает, а дочери старшей, ну и как бы по барабану какой провод. Поэтому она взяла мой, а этот воткнула туда вместо этого. И все. Я вместе стою, смотрю, как, знаешь, баран на новые ворота. Все должно работать. Недавно же еще работало. А они же, гады, все беленькие провода. Ну, в основном.
5: Красивенькие.
4: Красивенькие. Конечно. Этот беленький, тот беленький. В общем, разобрались, но зарядка это реально то, что чаще всего у нас теряется. Если, не знаю, там один человек, два...
5: Я вообще этого не
6: я
5: понимаю.
6: Вообще не
5: знаю.
6: Понимаю такой проблемы.
5: У меня, я живу со своей второй половинкой, у нас у каждого своя, как бы,
6: и ну, все. Почитал. У меня вообще много зарядок.
4: Тоже с моей второй половинкой появились, ну, как бы, у каждого своя, потом у нас, понимаешь, четвертинки появились. И вот когда у тебя дома появляются четвертинки, те вещи, которые ты оставлял на привычных для себя местах, они перестают там быть.
5: Да?
4: Ты больше там не находишь.
5: А как это так?
4: Да, вначале у нас было 4 зарядки на четверых, потом 3 зарядки, потом 2 зарядки, а вот, глядишь, теперь и у меня провода нет.
5: Бубочки, да. Какие, интересно. И что чаще всего теряется дома? Расскажи-ка нам.
7: Люди постоянно что-то теряют дома. Причем, чем важнее вещь, тем быстрее она решает начать новую жизнь. На первом месте, конечно, пульт. Он исчезает так, будто умеет открывать портал в другое измерение. И всегда находится в самом очевидном месте, которое проверили 10 раз. Есть еще зарядка от телефона. Вчера она лежала здесь, сегодня ее нет. Такое ощущение, что провода ночью мигрируют по квартире. Отдельный уровень – ключи. Человек держал их в руках 2 минуты назад, а теперь ходит по дому, как детектив, восстанавливая события вечера. Многие теряют очки, которые в этот момент находятся на голове. Или телефон, разговаривая по нему. Это уже не забывчивость, а высокий уровень внутренней занятости. Самое смешное, поиски обычно проходят очень эмоционально. Человек 5 минут ничего не находит. Начинает обвинять родственников, кота и законы физики. А потом вещь спокойно лежит на столе. Потому что дома теряются не предметы. Теряется способность их замечать. Особенно утром, когда мозг еще не проснулся, а ключи уже решили поиграть в прятки.
4: Мозг не проснулся. Складывается иногда впечатление, что тебе мозг забыли положить туда, в эту емкость, которой именуется голова. Утро. 5 утра.
5: Как есть.
1: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Взрослому человеку для сохранения здоровья нужно уделять нагрузки не менее 20-25 минут каждый день.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, это же не так много. Это же небольшие ежедневные физнагрузки. В общем, между прочим, существенно снижают риск развития хронических заболеваний.
3: Угу.
2: А если мышцы ваши уже в тонусе, вы уже как бы, да, сидите на 20-25 минутах, можно перейти на тренировочки по 40-60 минут в день. Это позволит поддерживать ваш мышечный каркас, ваше здоровье. Главное, не допускать застоев в организме и не проводить целые дни лежа на диване. Даже кратковременные прогулки на свежем воздухе, в таком случае, даже не 20-минутные, да, они все равно улучшат кровообращение, укрепят мышцы, кости, нормализуют обменные процессы, повысят уровень вашей энергии и даже снизит стресс.
3: Я вот думаю, что вторая часть этой новости явно не про нас, но это для тех, кто там все в тонусе уже все, там мышцы можно на 40-60 переходить. Я за собой, знаешь, что наблюдал? Вот если мне приходится на какое-то время отдать жене машину, ну там ей нужнее, надо кататься куда-то, я начинаю двигаться там, либо это транспорт, либо еще что-то такое, я понимаю, что, ну, вес начинает уходить, да, как-то становится легче, а здесь нужно знать меня. Я человек, который едет в магазин, который в 100 метрах от дома. Я еду на машине. Я выхожу во двор, сажусь
4: Видно.
3: В машину. Туда. Да, спасибо тебе большое. Я тоже очень рад тебя видеть. Поэтому движение это точно круто. Как говорил Овечкин, движение – жизнь.
4: 100%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
10: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
11: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Мужчина страдал от, бредового психического расстройства, в результате которого он почему-то начал думать, и он был уверен в этом, что сосед, живущий сверху, хочет его убить. 44-летний житель считал, что этот злодей постепенно умерщвляет его, воздействуя через потолок лазерными лучами и электричеством.
3: Наверное, смотрел РЕН-ТВ, да, в перемешку.
2: Да, возможно, в перемешку со «Звездными войнами».
3: Да, да,
2: чтобы
3: да.
2: защититься от предполагаемой атаки, он поступил в соответствии со своим расстройством, то есть странно. Он положил древесный уголечек в металлическую кастрюлю, казалось бы, вроде начало, по правилам. Полил средством для Роджига, поджег и поставил к окну. Как это могло помочь против соседа, неизвестно, но добился того, что, спалил квартиру.
4: Легенда.
2: Правда, поджигатель сам почему-то вызвал пожарных, побежал по соседям, предупреждая, что «ребята, эвакуация, эвакуация, у нас пожар».
3: У нас тут лазеры, если что, если вы не знаете.
2: И еще и пожар.
3: А что, если лазер действительно был? Просто сосед так игрался со своим котиком, например. Или он репетитор, у него дома там доска, а лазер он использовал, как вот эту указку. Учитывая, что его признали полностью вменяемым, он попадет сейчас туда, где лазер его точно не достанет. Так что все хорошо.
4: Интересно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный слабый до умеренного. В Витебске 29-30 со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31-33 со знаком плюс, в Гродно от 35 до 37 градусов тепла. В Бресте 36-38 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: И мне кажется, страна должна знать героя, пусть не своего, но должна по имени, поэтому я попытаюсь это произнести. Даулат Гири Джи Махарадж. Вот так его... Ну, кстати, это не самое страшное.
3: Двоюродный брат мой Лепельский.
2: Да, что могло случиться. Он монах-аскет. Монах-аскет из Индии. Он не садился, не ложился, ну, в общем, не переводил себя ни в какое другое положение, кроме как стоя на ногах, уже 5 лет.
3: 5. Нормально.
2: И дело не в каком-то там суперклее, да, это не какая-то очередь за новым 19-м айфоном, который он там решил занять пораньше. Дело в том, что он дал вот такой обет. Обет, я имею в виду, в смысле, не поесть.
3: Обещание. А
2: сейчас для тебя, да. Mm-hmm. Спасибо. Простоять так 12 лет. 12 он должен простоять. Он еще даже половины не простоял. В интернете есть фотографии. И зачем они это делают? Ну, это хороший вопрос, зачем они это делают. Но они так очищаются, там преисполняются энергией. Вот идущего к реке знаешь? Вот то же самое, только тот шел, этот стоит. Я видел ноги его, в смысле.
3: Я вот сейчас на них смотрю, это ужас.
2: Это просто кошмар. За ними ухаживают другие монахи-аскеты, там мажут их какими-то лечебными мазями, травушками и прочим. Ну, естественно, вся кровь...
3: Это бесполезно.
2: Скорее всего, это бесполезно. Через 12 лет они ему просто, ну, как минимум, не понадобятся. А они так считают, что так они приблизятся к божеству. И мне кажется, что если он простоит так 12 лет, к божеству он действительно, ну, станет чуточку ближе, чем если бы остался на земле.
3: Да. Через 12 лет он поставит эти ноги на полку рядом.
2: Это знаешь, когда спортсмен уходит из спорта и говорит, коньки на гвоздь
3: повесил. Да, я про это и говорю.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое.

0: Дикамед.
1: Смертикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонбас.
2: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017 599 28.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: слушатели на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Жизненный факт. Отсутствие денег, ребят, делает бритвенный станок вообще незатупляемым.
2: Итак, давайте смотреть правде в глаза. Одноразовые станки ни разу не одноразовые.
1: Вообще ни разу.
2: Второй разик там всегда проскакивает. Так, я тогда продолжу, смотри. Не очень приятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака, да и то только потому, что хочет по-большому.
1: Да, да, ну как есть, а что?
3: Не надо стрелять, царевич, сказал лягушка. Почему? Ну, без обид, но страшненький тут ты.
2: И поцелуем это не исправишь.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. I don't want you.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Беларусь накрыла тропическая жара до 38 градусов. МЧС предупреждает о рисках, перегрев трансформаторов, деформация асфальта и рельсов, рост ДТП, природные пожары. Также возможны всплески инфекций, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, тепловые удары и гибель людей на воде. Будьте осторожны. В жару салон автомобиля превращается в парник. Ребенок перегревается в 3, а то 5 раз быстрее взрослого. У собаки тепловой удар наступает через 5-10 минут. За оставление ребенка до 7 лет одного в машине грозит штраф до 180 рублей. Если состояние станет опасным для жизни, может наступить уголовная ответственность. Если вы увидели запертого в машине ребенка или животное, то звоните по номеру 102 или 112. Разрушительное землетрясение в Венесуэле унесло жизни 920 человек. Почти 30 тысяч числятся пропавшими без вести. Города Ла-Гуайра и Катия-Ла-Мар практически стерты с лица земли. Спасатели работают вручную, спецтехники не хватает. ООН развернула 39 спасательных команд. Временные убежища переполнены. Предзаказы GTA 6 побили рекорды – 39 миллионов копий за сутки. Выручка составила около 3 миллиардов долларов. Стоимость игры – от 80 долларов. Релиз запланирован на 19 ноября этого года на PlayStation 5 и Xbox. Предзаказавшие до 20 ноября получат бонусный набор. Коммерческая информация. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске 29-30, со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31-33, со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 36-38, со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
10: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
11: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
12: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
13: Реклама.
14: Топ-чарт.
15: Топ-чарт Радиус FM.
14: Радиус FM.
15: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
14: Голосуй.
15: Голосуй на сайте radiusfm.by.
14: Слушай.
15: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
14: Радиус FM.
15: Будь на волне топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный слабый до умеренного. В Витебске 29-30 со знаком плюс, в Могилеве 30-32. В Гомеле и Минске 31-33 со знаком плюс, в Гродно от 35 до 37 градусов тепла. В Бресте 36-38 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Мухитер покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Смертиконец. Смертиконец – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Реклама.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус FM. Авалон Рокстон. Vertigo.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Александр Лукашенко направился с большим визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В программе переговоры на высшем уровне по масштабным и перспективным проектам. Визитам предшествовала большая подготовительная работа. Азия – один из лидеров мирового развития, и сотрудничество с ней можно считать внешнеполитическим приоритетом Беларуси. Белорусские предприятия делают ставку на будущие кадры. По целевому набору вузы планируют принять более 6300 студентов. В приоритете инженерные, медицинские и аграрные специальности. Прием документов продлится до 2 июля. Целевая подготовка дает абитуриентам гарантированное первое рабочее место. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением. Отмечу, американская авиация нанесла новые удары по военным объектам. Тегеран ответил ракетными ударами по базам США в Бахрейне и Кувейте. В Пентагоне заявили, что причиной стала атака иранского дрона «Камикадзе» на танкер в Ормузском проливе. Эскалация поставила под вопрос временное перемирие. Регулярное употребление газировки, сладкого чая и даже фруктовых соков с детства увеличивает риск гипертонии. Это выяснили ученые. Две порции в день повышают риск на 52%. Одна порция газировки на 23%. Если заменить сладкий напиток водой, молоком или цельными фруктами, риск снижается на 15%. Коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее. Завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 градусов тепла, днем от 33 до 35. В Гродно ночью 20-22 со знаком плюс, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем 37-39. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: службы. Олеся, что такое имба?
1: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
0: А что такое имбово-фруктово?
1: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Реклама. Радиус FM наша.

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчиво слабо, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
8: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
9: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.
10: Коля, а что ты слушаешь?
11: Радиус FM.
10: А?
11: Радиус FM.
10: Что?
11: Радиус FM.
12: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Зимой посещать музей под открытым небом, несомненно, интересная идея. Как раз сейчас предпраздничные дни, потому владельцы и организаторы предлагают различные интересные мероприятия. Сегодня отправляемся в Строчицы, посетим Музей народного архитектуры и быта. Это недалеко от Минска.
0: Тут есть.
1: Отмечу, это единственный музей в Беларуси народной архитектуры и быта под открытым небом. В нем собраны обширные оригинальные коллекции бытовых, хозяйственных, религиозных предметов, а также типичные постройки. Нам предлагается увидеть воочию, как жили наши предки всего пару поколений назад, подробно узнать их быт и повседневную жизнь. В музее тщательно и бережно собраны коллекции старинных предметов обихода, одежды, обуви, домашней утвари и так далее. Экскурсовод расскажет и покажет, где и как раньше хранили зерно, мололи муку, сбивали масло, ловили рыбу и много другое. А еще дадут отведать национальные блюда и напитки.
0: Тут есть!
1: Стандартные экскурсионные программы доступны круглый год, но особенно красочные мероприятия проводятся на главные народные праздники. Вот, например, уже 27 декабря будут отмечать Коляды. Все будет сделано в белорусских традициях. Гостей ждут реконструкция колядного обихода, кукольный театр «Батлейка», изготовление колядных украшений, обряды и гуляния. Можно приобрести сувениры, а еще вкусно поесть в белорусской корчме. Там, кстати, вам предложат драники, мочанку, сбитень и другие национальные блюда и напитки.
0: Тут есть!
1: Порадуйте себя в преддверии праздника, тем более, что тут есть вкусно.
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM наша.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. С начала года в водоемах Беларуси утонуло 6 детей, причем 4 за последние 2 недели. Причины – недосмотр взрослых и нарушение правил безопасности. В Брестской, Минской и Могилевской областях погибли 3 подростка, находившиеся у воды без родителей. Генпрокуратура призывает взрослых быть внимательнее и не оставлять детей у воды одних. И, к слову, МЧС напоминает, купаться можно только на официальных пляжах, где дно обследовано, есть спасатели и буйки. На стихийных пляжах запрещено. Спасатели подготовили интерактивную карту, которая поможет найти безопасное место для отдыха. В жару особенно важно не пренебрегать правилами. Но наша жара не сравнится с европейской. В Париже за сутки зафиксировано 109 смертей. У одной пациентки температура тела достигла 44 градусов. В Германии побит исторический рекорд – 41 градус. В британских аэропортах из-за гроз и зноя задержано почти 1000 рейсов. А сейчас о напитках, которые спасают в жару. Как отмечают бариста, эспрессо-тоник и бамбл-кофе освежают и бодрят. Матча-тоник – легкая альтернатива для тех, кто не пьет кофе. Бабл-ти – чай с шариками тапиоки – воспринимается почти как десерт. А вот кокосовая вода утоляет жажду и содержит электролиты. Дома вполне легко можно приготовить матча-тоник или ягодный лимонад. Коммерческая информация. Предложение ТСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 градусов тепла, днем от 33 до 35. В Гродно ночью 20-22 со знаком плюс, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем 37-39. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодовой». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Реклама. Радиус FM.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Визиты Александра Лукашенко в Азию готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года. Об этом рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. Это не сенсация, а планомерная скрупулезная работа. Речь идет о проектах на десятки миллионов долларов. Президент лично изучал материалы и вносил корректировки перед командировкой. Сотрудничество с Азией – внешнеполитический приоритет Беларуси. Марафон любви. 295 пар поженились в Минске 26.06.2026 года. И это новый рекорд. Предыдущий максимум был установлен 6 июня – 221 пара. Ажиотаж объясняется красивой датой. Самыми загруженными оказались Заводской, Фрунзенский и Центральный районы. США перестали считать Израиль особым союзником. Это отмечают американские СМИ. Вице-президент Джей Ди Венс жестко раскритиковал руководство Израиля. Если в 2025 году Нетаньяху посетил Вашингтон 5 раз, то в 2026 только один в феврале. Новых визитов в планах нет, сократилось и число телефонных звонков. Трамп ранее нецензурно назвал Нетаньяху безумцем. Британские эксперты составили рейтинг стран по качеству жизни. Учитывалась экономика, экология и благосостояние населения. Первое место в рейтинге разделили сразу две страны – Норвегия и Германия. Следом расположились Швейцария, Финляндия и Швеция. В конце списка – Чад, Южный Судан и Сомали. Ну а Беларусь расположилась на 44-й строчке. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. Завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 градусов тепла, днем от 33 до 35. В Гродно ночью 20-22 со знаком плюс, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем 37-39. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодабай. С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: На Озон ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

отдыха, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.ru.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Белгидромет объявил красный уровень опасности. Из-за жары многие стремятся к воде, но не всегда соблюдают правила безопасности. За минувшие сутки утонули 3 человека, в том числе в Минске и Сморгонском районе. Спасатели призывают не употреблять алкоголь у воды и не оставлять детей без присмотра. Еще из-за жары в большинстве районов действуют ограничения на посещение лесов из-за высокой пожароопасности. В целом медики советуют не выходить на улицу без надобности, носить головные уборы и соблюдать питьевой режим. А вот европейская жара плавит светофоры в прямом смысле. Во Франции, Испании, Италии, Германии температура превышает 40 градусов. В Париже смертность от остановки сердца выросла в 2,5 раза. За сутки скончались более 100 человек. У многих в историческом центре нет кондиционеров. Блогеры жарят яичницу на сковородках за окном. Тем временем немецкие врачи обвиняют правительство в провале защиты от жары. Обещанный 3 года назад пакет мер по защите так и не заработал. Врачи не могут оперативно выезжать даже в дома престарелых из-за отсутствия финансирования. Особенно уязвимы пожилые и хронически больные. Глубокский молочно-консервный комбинат выпускает необычную сгущенку «Золото Клеопатры». Ароматы интересные – апельсин, персик, мед и кардамон. Аналога в мире нет, заявляет производитель. Легенда связывает продукт с египетской царицей, которая пила молоко с пряностями, как эликсир молодости. В составе антиоксиданты, антидепрессанты и афродизиаки. Новинка появится в продаже в июле в честь года белорусской женщины. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 класса по квалификациям станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО в дневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 градусов тепла, днем от 33 до 35. В Гродно ночью 20-22 со знаком плюс, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем 37-39. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
1: Рабочая неделя официально улетает в долгожданный отпуск. Бросай дедлайн, выключай режим серьезного человека и делай погромче звук своих динамиков. В эфире Радиус FM время музыкального правосудия. Твой любимый топ-чарт. В ближайшие 2 часа мы будем мерить пульс самой актуальной музыки и всей планеты. Всю неделю ты активно кликал на сайте radiusfm.by. Ну а я, Кирилл Громов, собрал эти данные в один мощный хит-парад. Поверь, сегодняшние перестановки удивят даже заядлых скептиков. Для разгона аппетита давай вспомним, кто рулил парадом ровно неделю назад. На 3-м месте были BTS треком Sweet. На 2-й позиции располагались Bibi Rexha и Faithless треком New Religion. Ну а 1-е место на прошлой неделе заняли Avalon Rockstone Vertigo. Но это дела прошлое, мы открываем свежий счет. И на 20-й строчке у нас обосновались кумиры зумеров из нулевых. Немецкая банда Tokyo Hotel со своей лиричной работой How to Love.
0: Это топ-чарт Радиус FM. 20-е место.

0: 19-ю строчку сегодня уверенно красит наш талантливый земляк Холли Флейм со своим суператмосферным треком «Красками». Трек шикарный, мы-то знаем, что настоящие художники пишут свои главные хиты вопреки любой статистике. Пока белорусский хитмейкер ищет новые маркеры, мы берем курс на американские хавеи. Время заглянуть в легендарный топ Billboard, смотрим, по что сейчас застревают в пробках Лос-Анджелеса. На 5-м месте Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me».
1: Топ Billboard.
0: Под номером 4 Элла Лангли «Be Her». На 3-м месте Дрейк «Встречай». Под номером 2 Элла Лангли «Choosing Texas». Ну и 1-е место забирает Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». А послушаем мы сегодня невероятный международный коллаб, который сейчас штурмует 10-е место американского рейтинга. Тейм Импала и трек «Дракула».
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18-й позиции у нас припарковался австрийский электронный дуэт Клан Карусель со своим гипнотическим треком «Райт», и здесь у нас отличные новости для любителей качественного дипхауса. За эту неделю ребята показали характер и совершили классный рывок на 5 строчек, правда, вниз. Ну а мы прибавляем скорости и переходим к нашей футуристичной теме фреш-прогноза. Будем тестировать потенциальный хит от шведских поп-икон Etienne под названием «You Got The Look».
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня занимает стильное британское хаус-трио Sony Fodera, D.O.D., Pop и Bascom с работой Think About Us. Фортуна на этой неделе выдала им легенький подзатылок. Ребята потеряли одну позицию, сместившись с 15 места. Ну а мы откатываем время назад и переносимся в 2012. Чтобы почтить память великого шведского диджея Avicii, послушать его бессмертный прогрессив хаус-балладу Fade Into Darkness.
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку нашего рейтинга оккупировал минский электронный десант. Это проект Parrot of Planet с треком Avec Toy. Для космического десанта неделя выдалась довольно продуктивной. Ребята совершили красивый полет вверх и отвоевали две позиции, поднявшись с 18-го места. Французский шарм с белорусской пропиткой продолжит очаровывать слушателей. Мы двигаем далее и переносимся на родину кенгуру и идеального серфинга. У нас впереди топ Австралии. Посмотрим, от чего плавятся колонки на пляжах Сиднея. На 48-м месте австралийского чарта уютно устроился клубный тандем от Проспа и Клуни с манифестом Free Your Mind.
1: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громом.

0: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: На 15-й позиции сегодня обосновался Дон Диабло вместе с Fitz and the Tantrums и их сингл Radio Baby. Новость для фанатов Дона. Этот хит за неделю растерял 6 позиций, опустившись к нам прямиком стабильно на 9 строчек. Похоже, нашему радиомалышу пора устроить хорошую подзарядку. В топ-15 он держится уверенно. Ну а теперь время заглянуть в музыкальное будущее. У нас на очереди фреш-прогноз, и тут мощный немецкий рэп-вайб. Исполнитель The Booza презентует свой глубокий сингл Lose Myself. Оцениваем и решаем, достоин ли он вашего лайка.
2: Фреш-прогноз.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня занимает мощная интернациональная сборная Алок, Зиба и Portugal The Man со своей летней работой «Да,

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 12 место сегодня достается Алану Уокеру и вокалистам Изабелле Мелкман и Кэтрин О'Райан и их эпичной работе Broken Strings. И барабанная дробь перед нами — официальное падение недели. Ребята умудрились потерять сразу 8 строчек по сравнению с прошлой неделей, где они вальяжно сидели на высокой четвертой.

0: струны ворвались в самый неподходящий момент, но Алан парень крепкий, перенастроит гитару и вернется. Пока Уокер связывает оборванные струны, мы включаем нашу музыкальную машину времени, впереди перемотка. Отправляемся в 2008 год, когда звезду Destiny Child Келли Роуленд заставляли всю планету потеть на танцполах под культовый ремикс Work. Включаем этот легендарный кач.
1: Перемотка.

0: 11-ю строчку сегодня забирает роскошный поп-дуэт немецкой певицы Лиани и харизматичного британца Калума Скотта под названием «Stay». Да, до заветной десятки лидеров остался всего один шаг. Ну а перед тем, как мы ворвемся в этот топовый несравненный кач, мы с тобой давай прямо сейчас возьмем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют британский UK Singles Chart. На 5-й позиции там Оливия Родриго, «Drop Deep».
1: Топ UK Singles Chart.
0: На 4-м месте Сэм Фендер и Оливия Дин, «Rain Me In». Под номером 3 Оливия Родриго, «The Cure». Она же на 2-й строчке, но уже с треком «Stupid Song». И 1-е место достается Тейлор Свифт, «I Know It, I Know You». И наше внимание привлекла 70-я строчка британского рейтинга. Туда ворвался молодой инди-поп-исполнитель Самбер со своим меланхоличным, но жутко качающим треком «12».

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. В жару салон автомобиля превращается в парник. Ребенок перегревается в 3, а то и 5 раз быстрее взрослого. У собаки тепловые удары наступают через 5-10 минут. За оставление ребенка до 7 лет одного в машине грозит штраф до 180 рублей. Если состояние станет опасным для жизни, может наступить уголовная ответственность. Если вы увидели запертого в машине ребенка или животное, то звоните в 102 или 112. Согласно данным Белстата, молодежь составляет почти 18% населения нашей страны. Это более 1 миллиона 636 тысяч человек. Причем парней сейчас больше, чем девушек. Юношей более 837 тысяч, а девушек без малого 800 тысяч. Самым молодежным городом страны признан Минск. Здесь сосредоточено почти 400 тысяч юношей и девушек. США ударили по Ирану. Американская авиация атаковала склады ракеты и беспилотников, радиолокационные станции у Ормузского пролива и остров Сирик. Тегеран ответил ударами по американским объектам. Причина – удар иранских дронов по грузовому судну, заявили в Вашингтоне. Перемирие было заключено 24 июня на 60 дней и предполагало прекращение военных действий и открытие пролива. Теперь стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. В Киото появился первый в мире храм плюшевых игрушек. Здесь можно поблагодарить старые мягкие игрушки и провести поминальную церемонию. На территории есть молитвенный зал, львы-хранители в плюшевом стиле и ворота Тори с медвежьими ушами. В будущем откроют мемориальный зал для хранения праха после кремации игрушек. Храм создала компания по ремонту мягких игрушек, чтобы дать людям место для прощания с символом детства. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 классов по квалификациям станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь и сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО вневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 градусов тепла, днем от 33 до 35. В Гродно ночью 20-22 со знаком плюс, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем 37-39. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшей лиги. Впереди только тяжеловесы, топ-10, где каждый голос на вес золота. Открывает элитную десятку сегодня амбициозный американец Эбон со своим свежим релизом «Hollow».
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: Десятое место зафиксировано, ну а теперь давай узнаем, что чаще всего гоняют на повторе в наших смартфонах. Время чарта Яндекс.Музыки. На высоком 89-м месте там сейчас вовсю наводит суету мощный мужской тандем. Это Джиган и Нилетто с треком «Не умею грустить». Парни выдали настоящий гимн для всех, кто планирует провести эти выходные на максимальном позитиве. Давай прямо сейчас заценим этот кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
3: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке сегодня расположился таинственный проект Earbook со своим завораживающим Грейслендом, но в 9-ке они держатся уверенно. У нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас интернациональный замес. Ралука и Чела презентуют свою горячую клубную новинку под названием «Bump». Слушаем, ловим плотный ритм и готовим пальцы для голосования.
2: Фреш-прогноз.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает стильный проект Альберта Брайта со своим диким и необузданным треком Wild. Неделя для Альберта выдалась боевой, плюс две позиции. Ну а сейчас время встряхивать пыль с виниловых пластинок. В эфире перемотка. Наш радар отправляет нас в 2012 год. Время, когда рэпер Флорайда и потрясающая Сия заставили плавиться все радиостанции планеты под свой трек Wild Ones.
0: Перемотка.

0: домами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: На седьмом месте сегодня приземлился роскошный дуэт Биберекса и Фейтлес со своим электронным шедевром New Religion. И это одно из самых громких падений недели среди лидеров. Прошлые серебряные призеры чарта потеряли сразу 5 строчек, улетев со 2-го места прямиком на 7-ю позицию. Похоже, их музыкальная вера слегка пошатнулась под натиском конкурентов. Но мы не унываем, а включаем наш глобальный поисковик звуков. У нас впереди обзор Шазама. Посмотрим, что чаще всего искали за последнюю неделю люди по всему миру на этой неделе. Фьюшл и Солта занимают 5-е место. В этой таблице Джамайка.
3: Обзор чартов Шазам.
2: Под номером 4 Хьюшел и Ультра Нейт I'm Moving to the Sun. 3-е место забирает Шакира и Берна Бой Дай Дай. Серебро в этой рейтинговой таблице досталось Блюмингартен и Ширин Дэвид Гад Гина. И золото у Кюршада Кахрамана Бенни Ол. Ну а наше внимание привлекла высокая 7-я строчка мирового Шазама. Туда стремительно ворвался диджей Годжа со своим ультра-стильным клубным треком «Мичико». Настоящий магнит для ваших ушей.
3: Обзор чартов Шазам.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую позицию сегодня уверенно удерживает яркое космическое трио Kangsta, Aphilos London и Mind Enterprise со своим диско-хитом Galaxy. Ну а мы запускаем нашу машину времени в очередной раз, в финальный, и сегодняшней перемотки у нас 2009 год, когда шведские легенды Евроденса Basic Element взрывали танцполы своим мощнейшим боевиком Touch You Right Now, трек, под который невозможно стоять на месте. Поехали!
0: Перемотка.
2: Touch. You. Right now.

0: клуба. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Топ-чарт. Радиус FM.
6: Внимание, мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону элиты. Нашу великолепную пятерку лидеров открывает топ-5 сегодня интернациональная сборная от Hunter X и их золотой трек Golden. Ну а теперь время поддержать наших, время отечественного формата. Роскошный трек от Лирика под названием Oh My Love.
5: Топ-чарт Радиус FM.
7: Без причин.

0: Ему не хватило вот совсем чуть-чуть. И прямо сейчас, перед тем, как мы сорвем покровы от главных тайн недели, лови еще один классный музыкальный подарок от нашего старого знакомого. Проект Holy Flame презентует свой пронзительный и нежный сингл «Нежность». Ловим этот плотный заряд правильных эмоций.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ? ТОП-ЧАРТ? Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Ну вот мы и добрались до финишной прямой нашего топ-чарта. Почетную бронзовую медаль сегодня забирает мощнейший Саю Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс Энд, да, и их работа «Ган-Ган-Ган». Ну а для них это серьезное падение. Трек потерял две позиции, вылетев с первого места прошлой недели. Лидерская корона соскользнула, но ребята остаются в тройке лидеров.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM.
3: 18+.
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: Второе.
4: Второе место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает экс-чемпион проекта Avalon Rockston со своим взрывным треком Vertigo. Для Avalon неделя выдалась сложной, удержать трон не получилось, трек потерял одну позицию и переместился с первого места на второе. Кому же он уступил корону? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкал Эбон с треком Hollow.
1: Горячая десятка.
2: На 9-й строчке располагался проект Earbooks Graceland. Альберт Брайт под номером 8 с треком Wild. 7-е место Би. 7-е место сегодня у Биби Рекси и Faithless New Religion. 6-ю строчку взяли Kangs, The Appeal is London и Mind Enterprises Galaxy. 5-ку сегодня открыли команда Hunter X с треком Golda. Под номером 4 Zayn, Die For Me. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай забирают сегодня бронзовую медаль с треком «Ган-ган-ган». Ну и второе место у Avalon, Rockston, Vertigo. И наш новый номер один, абсолютный чемпион этой недели, главный триумфатор, корейские суперзвезды группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. Парни совершили грандиозный заплыв, поднялись на две позиции вверх с третьего места и забрали золото хит-парада. Настоящий триумф кей-поп-культуры на Радиус FM. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С вами был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей недели. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире информационный обзор главных событий уходящей недели. В фокусе внимания ключевые решения президента, кадровые назначения, международная повестка и важнейшее постановление правительства. Вы слушаете «Подробности» в студии Влад Радюков. Далее детали. Рабочая неделя началась со скорбной и важной для каждого белоруса даты. 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, Александр Лукашенко обратился к соотечественникам. Глава государства подчеркнул, что Беларусь помнит каждого, кто погиб в борьбе за свободу и сегодня делает все, чтобы защитить свой суверенитет. Тема безопасности получила продолжение и в кадровой сфере. Президент подписал ряд указов о присвоении высших воинских и специальных званий. Погоны генерал-майора получили полковники Александр Агийчик и Дмитрий Соболь. Кроме того, новые назначения произошли в Генеральном штабе Вооруженных сил. Заместителем начальника Генштаба, руководителем Главного оперативного управления назначен Максим Гакутин. Одним из самых ярких и вдохновляющих событий недели стал торжественный прием во Дворце независимости 23 июня. Президент лично вручил специальные листы об объявлении благодарности лучшим выпускникам и преподавателям высших учебных заведений страны. Александр Лукашенко напутствовал молодых специалистов, отметив, что именно от их энергии, знаний и патриотизма зависит будущее развитие и независимость Беларуси. Вторая половина недели прошла под знаком интенсивных переговоров на российском направлении. Президент провел две важнейшие рабочие встречи во Дворце независимости с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Главный акцент сделан на углубление производственной кооперации, импортозамещении и запуске новых совместных инвестиционных проектов. Продолжение темы интеграции Александр Лукашенко направил видеообращение к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России, который стал центральной диалоговой площадкой для бизнеса и руководства регионов двух стран.
2: Тема 13-го форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, как фактор устойчивого развития, весьма актуальна. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран.
1: Экономический срез недели дополнил доклад премьер-министра Александра Турчина главе государства. Руководитель правительства отчитался о работе промышленного сектора, готовности техники к предстоящей уборочной кампании и результатах предварительных межправительственных переговоров с Российской Федерацией. Завершаем обзор практическими решениями Совета министров. Правительство утвердило план подготовки энергетической и коммунальной инфраструктуры страны к новому отопительному сезону. Все работы по подготовке к зиме взяты на жесткий контроль. Для бизнеса Совмин упростил порядок заключения договоров на предоставление спонсорской помощи, а в социальной сфере скорректировал механизм предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения, сделав эту медицинскую процедуру более доступной. Это были главные события недели. Вы слушали подробности, в студии был Влад Радюков. В завершение коммерческая информация. Предложение АТСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. И еще. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 классов по квалификациям станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО в дневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 8 0216 50 8002. И в завершение о погоде.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус ФМ. Подробности о важном в деталях.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчиво слабо, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модный

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчиво слабо, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Let's get down to business.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля. В Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенда.
3: Play on the legend level.
4: Пиан.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
5: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 20 900 20 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Send Ice с треком Gun Gun Gun. Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком Swim. Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-777. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчиво слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

утро. Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
5: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра ночью по Беларуси будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчиво слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 32-34. В Витебске ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 30-32. В Минске ночью от 18 до 20 со знаком плюс, днем 33-35. В Гродно ночью 20-22 выше нуля, днем 35-37. В Бресте ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем от 37 до 39. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 900 20 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Hello.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске от 33 до 35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в России.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске от 33 до 35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске от 33 до 35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске от 33 до 35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.